и Штраверс, и Родеозен, и Берти Баден, Вальдженика Мрачи, и Кутернога.

0: Девочки, девчонки, выплывали с Миокам. Выплывали с Миокам. Выплывали с Миокам.
1: РМФ Шанты.